0: Радіомузика. 106.4 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Let's go.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана, круиз, приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
5: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Разрешено к публикации. Сегодня, 18 июня, утром официально было объявлено о гибели 29-летнего старшего сержанта резерва Александра Филина из Хайфы, служившего в штабе 36-й дивизии. Трагедия произошла в ходе оперативных действий на юге Ливана, где автомобиль заместителя командира дивизии подорвался на мощном взрывном устройстве. В результате этого инцидента ранения различной степени тяжести получили еще несколько военнослужащих. Все пострадавшие, среди которых кадровые офицеры и резервисты, оперативно доставлены в медицинские учреждения. Погибшему солдату светлая память, а раненым скорейшего выздоровления. Вашингтон и Тегеран официально подписали двухсторонний меморандум о взаимопонимании. Вопреки ожиданиям, официальная церемония, которая была намечена на пятницу, отменена, а документ утвердили в цифровом формате. Согласно достигнутым договоренностям, отсчет 60 дней, отведенных на финализацию соглашения, начнется только после размораживания части активов иранской стороны. Опубликованный текст включает 14 пунктов, среди которых немедленное прекращение огня на

всех фронтах, включая и Ливан, обязательство США снять экономические санкции и запустить программу финансовой помощи объемом в 300 миллиардов долларов. Взамен же Тегеран подтверждает отказ от создания ядерного оружия, обязуется разблокировать Ормузский пролив полностью и провести внутреннее разбавление обогащенного урана на своей территории под контролем МАГАТЭ. Комментируя сделку, Дональд Трамп отметил, что не считает установленные сроки жесткими и добавил, что готов к гибкости, пока противоположная сторона соблюдает условия. Издание «Исраэль Айом» сообщает, что согласно саудовским источникам, соглашение между Вашингтоном и руководством Исламской Республики, которое было подписано в электронном виде накануне, включает четкие графики вывода израильских сил и прекращения военного присутствия Цаля в Южном Ливане. Иранская сторона заверила шиитский тандем, что Иерусалиму придется полностью покинуть ливанскую территорию в течение 2 месяцев до окончательного подписания ядерного соглашения. Иначе Тегеран заблокирует сделку. Как отмечает издание, в самом Ливане сейчас оказывается серьезное давление на президента Ливана и премьер-министра с целью сорвать их прямые контакты с Израилем. Однако руководство в Бейруте твердо намерено продолжать переговоры ради достижения всеобъемлющего мира. На данный момент официальный Иерусалим еще не представил свой ответ по этому поводу. Продолжается расследование вчерашнего инцидента, который, напомню, произошел 17 июня в Бней-Браке на трассе номер 4. Там демонстранты Харидим полностью заблокировали движение, спровоцировав многокилометровые заторы и парализовав ключевую транспортную артерию страны. В правоохранительных органах подчеркивают, что свободное выражение мнения является базовым правом. Однако умышленное перекрытие дорог и проявление агрессии переходят черту законного протеста и превращаются в анархию. Напомню, что радикально настроенные участники акции оказали сопротивление силовикам, в результате чего 2 сотрудников полиции получили травмы и были госпитализированы. 5 же подозреваемых в нападениях и организации беспорядков задержаны. Относительно зафиксированных на видео кадров действий полиции Израиля, ведомство инициировало внутреннюю проверку, пообещав детально изучить действия командиров на соответствие служебным инструкциям. Сегодня, 18 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность с прояснениями, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 грамм.

0: всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат. 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Рош-а-Никра – меловой утес высотой около 70 метров, расположенный в крайней северо-западной точке побережья Израиля, у самой границы с Ливаном. Скала сложена из мягкого мела позднего кайнозоя, и именно поэтому природная эрозия здесь особенно активна. Многолетнее воздействие волн создало систему естественных гротов, трещин и коридоров. Археологические следы показывают, что район использовался как приморская тропа еще в античности. Однако гроты в их современном виде – результат преимущественно геологического процесса последних тысячелетий. В период Второй мировой войны британская армия прорубила в утесе железнодорожный туннель длиной около 250 метров, который стал частью международной линии Хайфа-Бейрут-Триполи. По ней проходили военные грузы и материальное обеспечение сил союзников. После 1948 года сообщение по туннелю прекратилось. Граница между Израилем и Ливаном была закрыта, северный выход заварен, а путь демонтирован. Это один из редких сохранившихся участков британской военной инфраструктуры на израильском побережье. Сегодня Рош-а-Никра – охраняемый туристический объект. В 70-е годы здесь построили канатную дорогу, обеспечив доступ к гротам, и проложили внутрискальные маршруты, не затрагивающие сам природный массив. Посетителям доступны смотровые площадки, экспозиция о железнодорожной линии и входы в бывшие военные сооружения. Геологи продолжают мониторинг эрозии, фиксируется постепенное расширение и изменение формы гротов из-за интенсивного воздействия моря. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радиомузыка 106.4 FM.
1: And you can dance for inspiration.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
5: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Разрешено к публикации. Сегодня, 18 июня, утром официально было объявлено о гибели 29-летнего старшего сержанта резерва Александра Филина из Хайфы, служившего в штабе 36-й дивизии. Трагедия произошла в ходе оперативных действий на юге Ливана, где автомобиль заместителя командира дивизии подорвался на мощном взрывном устройстве. В результате этого инцидента ранения различной степени тяжести получили еще несколько военнослужащих. Все пострадавшие, среди которых кадровые офицеры и резервисты, оперативно доставлены в медицинские учреждения. Погибшему солдату светлая память, а раненым скорейшего выздоровления. Вашингтон и Тегеран официально подписали двухсторонний меморандум о взаимопонимании. Вопреки ожиданиям, официальная церемония, которая была намечена на пятницу, отменена, а документ утвердили в цифровом формате. Согласно достигнутым договоренностям, отсчет 60 дней, отведенных на финализацию соглашения, начнется только после размораживания части активов иранской стороны. Опубликованный текст включает 14 пунктов, среди которых немедленное прекращение огня на всех фронтах, включая и Ливан, обязательство США снять экономические санкции и запустить программу финансовой помощи объемом в $300 миллиардов. Взамен же Тегеран подтверждает отказ от создания ядерного оружия, обязуется разблокировать Ормузский пролив полностью и провести внутреннее разбавление обогащенного урана на своей территории под контролем МАГАТЭ. Комментируя сделку, Дональд Трамп отметил, что не считает установленные сроки жесткими и добавил, что готов к гибкости, пока противоположная сторона соблюдает условия.

Издание «Исраэль Айом» сообщает, что согласно саудовским источникам, соглашение между Вашингтоном и руководством Исламской Республики, которое было подписано в электронном виде накануне, включает четкие графики вывода израильских сил и прекращения военного присутствия Цаля в Южном Ливане. Иранская сторона заверила шиитский тандем, что Иерусалиму придется полностью покинуть ливанскую территорию в течение 2 месяцев до окончательного подписания ядерного соглашения. Иначе Тегеран заблокирует сделку. Как отмечает издание, в самом Ливане сейчас оказывается серьезное давление на президента Ливана и премьер-министра с целью сорвать их прямые контакты с Израилем. Однако руководство в Бейруте твердо намерено продолжать переговоры ради достижения всеобъемлющего мира. На данный момент официальный Иерусалим еще не представил свой ответ по этому поводу. Продолжается расследование вчерашнего инцидента, который, напомню, произошел 17 июня в Бней-Браке на трассе номер 4. Там демонстранты Харидим полностью заблокировали движение, спровоцировав многокилометровые заторы и парализовав ключевую транспортную артерию страны. В правоохранительных органах подчеркивают, что свободное выражение мнения является базовым правом. Однако умышленное перекрытие дорог и проявление агрессии переходят черту законного протеста и превращаются в анархию. Напомню, что радикально настроенные участники акции оказали сопротивление силовикам, в результате чего 2 сотрудников полиции получили травмы и были госпитализированы. 5 же подозреваемых в нападениях и организации беспорядков задержаны. Относительно зафиксированных на видео кадров действий полиции Израиля, ведомство инициировало внутреннюю проверку, пообещав детально изучить действия командиров на соответствие служебным инструкциям. Сегодня, 18 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность с прояснениями, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Болотова. Еврейские общины Йемена существовали на Аравийском полуострове многие столетия. Массовая алия началась после создания государства Израиль. В 1949-50 годах была проведена операция «Крылья орлов», которую часто называют «Операция ковер-самолет». За этот период через Аден в Израиль были перевезены около 49 тысяч йеменских евреев. Позднее небольшие группы прибывали и в 60-е и 70-е годы. После прибытия часть новых репатриантов проживала в Маабарот, а затем общины закрепились в разных регионах страны – Рош-Айн, Нетания, Реховот, города юга. В Тель-Авиве значимым центром йеменской жизни стал район Керем-а-Тейманим, основанный еще в начале 20 века и заселенный в основном семьями выходцев из Йемена. Район стал важным культурным узлом. Здесь сохранялись традиции молитвы, мелодика чтения Торы, общинные институты и йеменская кухня. В дальнейшем Керем-а-Тейманим стал одной из основных точек формирования ранней городской восточной культуры Тель-Авива. Музыкальный вклад общины огромен. Певица Шушана Дамари, родившаяся в семье выходцев из Йемена, стала одной из центральных фигур израильской сцены середины 20 века. Офра Хаза, выросшая в Южном Тель-Авиве в семье йеменских репатриантов, превратила йеменские мелодии в международный музыкальный символ израильской культуры. В традиционной музыке значительную роль сыграл Аарон Амрам, сохранивший и записавший йеменские литургические и фольклорные тексты. Йеменская кухня – джахнун, милауа, хильбы, супы с хаваной – стала неотъемлемой частью израильского гастрономического ландшафта. Исследования интеграции показывают, что община сумела сохранить традиции и одновременно стать одной из наиболее устойчивых этнокультурных групп Израиля, активно включенных в армейскую службу, образование и культуру страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И прямо сейчас в нашем эфире мы публикуем полный текст меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Немедленная остановка боевых действий на всех фронтах, включая и Ливан. Стороны обязуются уважать границы и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Назначен жесткий 60-дневный срок для подготовки и подписания итогового мирного соглашения. США за 30 дней полностью снимают блокаду в Ормузском проливе. Руководство Исламской Республики обязуется разминировать Ормузский пролив и обеспечить бесплатный безопасный проход судов, согласовав будущий режим навигации с Оманом. Вашингтон отменяет все виды ограничений, включая резолюции ООН и МАГАТЭ, и запускает международный план экономической помощи Ирану объемом не менее 300 миллиардов долларов. Тегеран подтверждает отказ от создания ядерного оружия. Весь накопленный избыточный уран будет разбавляться непосредственно на иранских объектах под наблюдением инспекторов МАГАТЭ. До финала переговоров замораживаются военные программы. Минфин США сразу выдает разрешение на экспорт иранской нефти и полностью разблокирует все замороженные зарубежные активы Тегерана. Создается двусторонняя комиссия для надзора и выполнения условий. Итоговый же договор будет окончательно закреплен обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН. На саммите «Большой семерки» во Франции Дональд Трамп сделал жесткое заявление относительно будущих дипломатических контактов с Тегераном. Президент США подчеркнул, что американо-иранский меморандум о взаимопонимании не является окончательным соглашением. Американский лидер прямо предупредил, что если в течение 60 дней стороны не придут к итоговому компромиссу или же руководство Исламской Республики далее проявит неконструктивный подход, Вашингтон без колебаний снова начнет масштабную военную кампанию и вернется к ракетно-бомбовым ударам. По словам Трампа, подписание этого рамочного документа из 14 пунктов вовсе не означает немедленной отмены санкций. Глава государства пояснил, что пошел на временный шаг ради разблокировки Ормузского пролива и предотвращения глобального экономического кризиса. Однако стратегическая цель США остается прежней – полностью исключить появление у иранской стороны ядерного оружия. В преддверии ноябрьского призыва руководство ЦАЛЯ утвердило запуск пилотного проекта по интеграции женщин-военнослужащих в бронетанковые подразделения. Командование подчеркивает острую оперативную потребность в расширении боевого состава за счет бойцов обоих полов. Эксперимент будет оцениваться строго по профессиональным критериям, без каких-либо компромиссов в вопросах боевой пригодности. В рамках новой концепции планируется создать отдельное специализированное подразделение. При этом совместное нахождение мужчин и женщин в одном танковом экипаже полностью исключено. Особое внимание военное
5: руководство обращает на адаптацию тренировочного процесса. Программа подготовки для женщин будет скорректирована таким образом, чтобы минимизировать риски травматизма среди военнослужащих. Напомню, что по итогам оперативного совещания Высшего военного командования и оценки текущей оперативной обстановки, политика безопасности в тылу сохраняется в прежнем режиме. Командование тыла продлило действие текущих оборонных директив и ограничений по всей стране до исхода субботы 20 июня до 21 часа. Жителям рекомендуется по-прежнему проявлять бдительность и строго следовать указаниям командования тыла. Несмотря на временное затишье на ряде направлений, силы гражданской обороны остаются в состоянии повышенной боевой готовности. Военные подчеркивают, что любые изменения в графике работы образовательных учреждений, проведение массовых мероприятий или же правилах нахождения граждан вблизи укрытий будут публиковаться исключительно через официальные каналы оповещения и интерактивную карту приложения «Командование тыла». Сегодня, 18 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность с прояснениями, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Компания Solar Edge Technologies родилась в Израиле в 2006 году. Ее основали 5 инженеров. Гай Селла, Лиор Андель, Йоав Галин, Мирон Раз и Мейер Адест. Все они служили в элитных технологических подразделениях ЦАЛя и решили применить этот опыт в гражданской энергетике. Идея была проста – повысить эффективность солнечных панелей. Вместо того, чтобы соединять их в одну цепь, инженеры предложили управлять каждой панелью отдельно с помощью оптимизаторов мощности. Так они создали систему, которая делает солнечные установки более производительными, безопасными и долговечными. Решение оказалось революционным. Сегодня Solar Edge – одна из крупнейших компаний в мире в области солнечной энергетики, с головным офисом в Герцлии и центрами в Европе, Азии и Северной Америке. Ее технологии используются в более чем 140 странах, а акции торгуются на бирже NASDAQ под тикером SEDGE. Solar Edge стала символом израильской инженерной школы – сочетания простоты, точности и смелости. Ее системы работают на крышах домов, в больницах, школах и на солнечных фермах по всему миру, доказывая, что солнечная энергия может быть не только мечтой экологов, но и реальной частью экономики. И как часто бывает в Израиле, все началось с нескольких инженеров и одной идеи, которая осветила мир. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.

0: Ниже в мире нет цены, чем масонный кошмаль.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И прямо сейчас в нашем эфире мы публикуем полный текст меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Немедленная остановка боевых действий на всех фронтах, включая и Ливан. Стороны обязуются уважать границы и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Назначен жесткий 60-дневный срок для подготовки и подписания итогового мирного соглашения. США за 30 дней полностью снимают блокаду в Ормузском проливе. Руководство Исламской Республики обязуется разминировать Ормузский пролив и обеспечить бесплатный безопасный проход судов, согласовав будущий режим навигации с Оманом. Вашингтон отменяет все виды ограничений, включая резолюции ООН и МАГАТЭ, и запускает международный план экономической помощи Ирану объемом не менее 300 миллиардов долларов. Тегеран подтверждает отказ от создания ядерного оружия. Весь накопленный избыточный уран будет разбавляться непосредственно на иранских объектах под наблюдением инспекторов МАГАТЭ. До финала переговоров замораживаются военные программы. Минфин США сразу выдает разрешение на экспорт иранской нефти и полностью разблокирует все замороженные зарубежные активы Тегерана. Создается двусторонняя комиссия для надзора и выполнения условий. Итоговый же договор будет окончательно закреплен обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН. На саммите «Большой семерки» во Франции Дональд Трамп сделал жесткое заявление относительно будущих дипломатических контактов с Тегераном. Президент США подчеркнул, что американо-иранский меморандум о взаимопонимании не является окончательным соглашением. Американский лидер прямо предупредил, что если в течение 60 дней стороны не придут к итоговому компромиссу или же руководство Исламской Республики далее проявит неконструктивный подход, Вашингтон без колебаний снова начнет масштабную военную кампанию и вернется к ракетно-бомбовым ударам. По словам Трампа, подписание этого рамочного документа из 14 пунктов вовсе не означает немедленной отмены санкций. Глава государства пояснил, что пошел на временный шаг ради разблокировки Ормузского пролива и предотвращения глобального экономического кризиса. Однако стратегическая цель США остается прежней – полностью исключить появление у иранской стороны ядерного оружия. В преддверии ноябрьского призыва руководство ЦАЛЯ утвердило запуск пилотного проекта по интеграции женщин-военнослужащих в бронетанковые подразделения. Командование подчеркивает острую оперативную потребность в расширении боевого состава за счет бойцов обоих полов. Эксперимент будет оцениваться строго по профессиональным критериям, без каких-либо компромиссов в вопросах боевой пригодности. В рамках новой концепции планируется создать отдельное специализированное подразделение. При этом совместное нахождение мужчин и женщин в одном танковом экипаже полностью исключено. Особое внимание военное руководство обращает на адаптацию тренировочного процесса. Программа подготовки для женщин будет скорректирована таким образом, чтобы минимизировать риски травматизма среди военнослужащих. Напомню, что по итогам оперативного совещания выше

высшего военного командования и оценки текущей оперативной обстановки, политика безопасности в тылу сохраняется в прежнем режиме. Командование тыла продлило действие текущих оборонных директив и ограничений по всей стране до исхода субботы 20 июня до 21 часа. Жителям рекомендуется по-прежнему проявлять бдительность и строго следовать указаниям командования тыла. Несмотря на временное затишье на ряде направлений, силы гражданской обороны остаются в состоянии повышенной боевой готовности. Военные подчеркивают, что любые изменения в графике работы образовательных учреждений, проведение массовых мероприятий или же правилах нахождения граждан вблизи укрытий будут публиковаться исключительно через официальные каналы оповещения и интерактивную карту приложения «Командование тыла». Сегодня, 18 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность с прояснениями, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Stuff.
1: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Национальный театр Израиля «Габима» родился не в Тель-Авиве, а в подвале на Малой Бронной в Москве. В 1917 году группа еврейских актеров в главе с Нахумом Цемахом и под художественным руководством Евгения Вахтангова поставила первый спектакль на иврите «Дибук», пьесу, написанную Шломе Зайнвилом Рапопортом, известным под псевдонимом С. Анский. Эта мистическая история о любви и душе стала сенсацией. Впервые иврит звучал не в молитве, а на театральной сцене. После революции труппа покинула Россию, гастролировала по Европе и США, а в 1928 году обосновалась в Эрец-Исраэль. Так «Габима» стала первым профессиональным еврейским театром на земле Израиля еще до основания государства. В 1958 году театр получил статус Национального театра Израиля. На его сцене за 100 лет блистали Хана Ровина, Аарон Мескин, Йосеф Йоффе, Гила Альмагор, Йорам Гаон и Лия Кеник – актеры, чьи имена вписаны в культурную историю страны. Сегодня белое здание «Габимы» в центре Тель-Авива остается символом израильского искусства. Здесь ставят классику и современные пьесы. Спорят, смеются и плачут. Все тем же живым ивритом. И когда на сцене снова звучит «Дибук», кажется, будто театр, созданный в изгнании, наконец нашел свой дом и стал голосом народа, говорящего на своем языке. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы...

0: Жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Президент США Дональд Трамп официально заявил, что американская сторона направила нам, Израилю, проект меморандума о взаимопонимании, который, напомню, ранее был согласован и подписан в электронном виде с руководством Исламской Республики. Шаг направлен на координацию позиций перед началом масштабного 60-дневного периода международных консультаций. Параллельно с этим глава Белого дома анонсировал и новый раунд прямых дипломатических контактов на высшем уровне. По словам Трампа, уже в ближайшее время Вашингтон с официальным визитом посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Ливана, что должно способствовать стабилизации ситуации на северных границах еврейского государства. Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху замечательным человеком, который, однако, цитирую, иногда слишком волнуется. Конец цитаты. Американский лидер прямо подчеркнул, что Вашингтон недоволен методами Цаля на севере, отметив, что не видит необходимости уничтожать целиком многоквартирные жилые дома ради ликвидации отдельных скрывающихся боевиков. По словам Трампа, подобные чрезмерные удары затягивают конфликт и ставят под удар стратегический меморандум с иранской стороной. Глава Белого дома недвусмысленно указал на иерархию в двусторонних отношениях, заявив, что мы, Израиль, являемся лишь маленькой частью партнерства, тогда как ключевые решения остаются за Вашингтоном. Трамп напомнил, что именно его администрация оказывает ключевую поддержку еврейскому государству, и потому Иерусалим обязан проявить больше ответственности и гибкости при проведении кампании в Ливане, чтобы не подрывать глобальные дипломатические инициативы США в регионе, заявил Дональд Трамп. Лидер партии «Баяхат» Нафтали Беннет, оценивая противостояние с Тегераном, подчеркнул выдающиеся успехи оборонных структур на передовой и стойкость гражданского населения внутри страны. Однако, по словам Беннета, текущее руководство нашей страны якобы демонстрирует неспособность конвертировать эти стратегические преимущества в долгосрочную стабильность. Назвав ситуацию исправимой, Беннет прямо заявил, что у его политической силы готов четкий стратегический план, конечной целью которого является свержение правящего режима в Исламской Республике. Подробностей плана Беннета по свержению иранского режима пока нет. Национальное управление кибербезопасности Израиля предупреждает о новой волне фишинга, замаскированной под государственные уведомления. Мошенники рассылают фальшивые СМС о якобы задолженности за проезд по шоссе номер 6. Причем текст внедряется прямо в существующие официальные цепочки сообщений от сервиса GovIL. Специалисты подчеркивают, правительственная платформа не взломана. Злоумышленники просто используют подмену номеров. Ссылка и сообщение ведет на фальшивый сайт для кражи личных данных и банковских карт. Служба безопасности призывает граждан не переходить по ссылкам и не вводить платежные данные. Проверить счета можно только на официальных ресурсах, а о подозрительных уведомлениях необходимо сообщать на горячую линию кибербезопасности по номеру 119. Главные воздушные ворота Израиля расширяют свои операционные мощности. Терминал 1 аэропорта имени Бен-Гуриона, приостановивший работу из-за изменений с безопасностью, вернется к обслуживанию пассажиров в течение ближайших 2 недель. Уже с 28 июня из него возобновится отправка внутренних рейсов, главным образом в Эйлат. Следом за этим к 1 июля терминал 1 начнет полностью принимать и международные направления, которые традиционно обслуживают лоукост-перевозчики. Администрация аэропорта

рассчитывает, что открытие терминала позволит значительно снизить нагрузку на терминал 3 в разгар летнего сезона, а также станет стимулом для возвращения на израильский рынок популярных бюджетных авиакомпаний. Сегодня, 18 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность с прояснениями, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Мирав Михаэли – одна из самых узнаваемых и последовательных политиков Израиля. Родилась в 1966 году в Петах-Тикве. До прихода в политику работала журналисткой и телеведущей, преподавала коммуникации и гендерные исследования. В 2013 году Михаэли впервые была избрана в Кнессет от партии Авода. Ее публичная карьера с самого начала строилась вокруг нескольких ключевых тем – гражданские права, права женщин, структура власти и контроль над государственными институтами. Переломный момент наступил в 2021 году, когда партия Авуда оказалась на грани исчезновения с политической арены. Михаэли выиграла праймерис, возглавила партию и сумела вернуть ее в Кнессет с 7 мандатами. В том же году она стала министром транспорта. На этом посту она продвигала долгосрочные проекты, которые редко дают быстрый эффект, но призваны изменить систему. Среди них расширение железнодорожной инфраструктуры, продвижение плана метро для Гуш-Дана, реформы в управлении дорожной безопасностью и попытка уменьшить зависимость страны от частного транспорта. Вне транспортной сферы Михаэли известна как одна из самых последовательных защитниц прав женщин. От законопроектов по борьбе с насилием до инициатив о представительстве женщин в государственных органах. Она много лет действует в этой области, независимо от политической конъюнктуры, что приносит ей как поддержку, так и критику. В 2024 году Михаэли покинула пост главы Авуды, а партия объединилась с Мерец в блок «Демократы». Сегодня она продолжает работать в Кнессете, сохраняя те же тематические приоритеты, с которыми начинала более 10 лет назад. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующие

0: служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Президент США Дональд Трамп официально заявил, что американская сторона направила нам, Израилю, проект меморандума о взаимопонимании, который, напомню, ранее был согласован и подписан в электронном виде с руководством Исламской Республики. Шаг направлен на координацию позиций перед началом масштабного 60-дневного периода международных консультаций. Параллельно с этим глава Белого дома анонсировал и новый раунд прямых дипломатических контактов на высшем уровне. По словам Трампа, уже в ближайшее время Вашингтон с официальным визитом посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Ливана, что должно способствовать стабилизации ситуации на северных границах еврейского государства. Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху замечательным человеком, который, однако, цитирую, иногда слишком волнуется. Конец цитаты. Американский лидер прямо подчеркнул, что Вашингтон недоволен методами Цаля на севере, отметив, что не видит необходимости уничтожать целиком многоквартирные жилые дома ради ликвидации отдельных скрывающихся боевиков. По словам Трампа, подобные чрезмерные удары затягивают конфликт и ставят под удар стратегический меморандум с иранской стороной. Глава Белого дома недвусмысленно указал на иерархию в двусторонних отношениях, заявив, что мы, Израиль, являемся лишь маленькой частью партнерства, тогда как ключевые решения остаются за Вашингтоном. Трамп напомнил, что именно его администрация оказывает ключевую поддержку еврейскому государству, и потому Иерусалим обязан проявить больше ответственности и гибкости при проведении кампании в Ливане, чтобы не подрывать глобальные дипломатические инициативы США в регионе, заявил Дональд Трамп. Лидер партии Баяхат Нафтали Беннет, оценивая противостояние с Тегераном, подчеркнул выдающиеся успехи оборонных структур на передовой и стойкость гражданского населения внутри страны. Однако, по словам Беннета, текущее руководство нашей страны якобы демонстрирует неспособность конвертировать эти стратегические преимущества в долгосрочную стабильность. Назвав ситуацию исправимой, Беннет прямо заявил, что у его политической силы готов четкий стратегический план, конечной целью которого является свержение правящего режима в Исламской Республике. Подробности плана Беннета по свержению иранского режима пока нет. Национальное управление кибербезопасности Израиля предупреждает о новой волне фишинга, замаскированной под государственные уведомления. Мошенники рассылают фальшивые СМС якобы задолженности за проезд по шоссе номер 6. Причем текст внедряется прямо в существующие официальные цепочки сообщений от сервиса GovIL. Специалисты подчеркивают, правительственная платформа не взломана, злоумышленники просто используют подмену номеров. Ссылка и сообщение ведет на фальшивый сайт для кражи личных данных и банковских карт. Служба безопасности призывает граждан не переходить по ссылкам и не вводить платежные данные. Проверить счета можно только на официальных ресурсах, а о подозрительных уведомлениях необходимо сообщать на горячую линию кибербезопасности по номеру 119. Главные воздушные ворота Израиля расширяют свои операционные мощности. Терминал 1 аэропорта имени Бен-Гуриона, приостановивший работу из-за изменений с безопасностью, вернется к обслуживанию пассажиров в течение ближайших 2 недель. Уже с 28 июня из него возобновится отправка внутренних рейсов, главным образом в Эйлат. Следом за этим к 1 июля терминал 1 начнет полностью принимать и международные направления, которые традиционно обслуживают лоукост перевозчики. Администрация аэропорта рассчитывает, что открытие терминала позволит значительно снизить нагрузку на терминал 3 в разгар летнего сезона, а также станет стимулом для возвращения на израильский рынок популярных бюджетных авиакомпаний. Сегодня, 18 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность с прояснениями, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Когда-то кибуц ассоциировался с лопатой и сапогами. Сегодня с сенсорами, дронами и роботами. В десятках израильских кибуцов доение коров давно автоматизировано. Системы, созданные компанией Afimilk, определяют, когда корова готова к доению, подключают оборудование и проверяют качество молока в реальном времени. Если что-то не так, программа отправляет сигнал ветеринару прямо на телефон. В хозяйствах работают умные кормушки, микрочипы и датчики, которые отслеживают здоровье животных, их активность и рацион. Каждая корова имеет цифровой паспорт, а управление фермой напоминает технологический стартап. Агротехнологии – одна из самых быстро растущих отраслей израильской экономики. Компании вроде Netafim, Afimilk или Saplant экспортируют системы капельного орошения, мониторинга и точного земледелия в десятки стран – от Индии до Калифорнии. Современный кибуц стал лабораторией под открытым небом. Здесь тестируют технологии, которые помогут кормить планету при дефиците воды и земли. Но суть кибуца осталась прежней. Земля, общность, ответственность. Просто теперь израильские фермеры доят коров не вручную, а через Wi-Fi. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радіо музика.
1: Радіо музика.
0: Радіо музика.
1: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что Соединенные Штаты и руководство Исламской Республики подписали электронный меморандум о взаимопонимании, который немедленно вступает в силу и официально прекращает состояние войны. Подпись под историческим документом Дональд Трамп поставил лично во время ужина в Версальском дворце.

после чего цифровая копия была направлена в Тегеран и международным посредникам. Внешнеполитическое ведомство иранской стороны подтвердило легитимное соглашение, подчеркнув, что любой срыв договоренности после одобрения лидерами двух стран повлечет за собой тяжелейшие последствия. Добавлю, что изначально планировалось проведение очной церемонии в Европе, однако ускоренный электронный формат отменил необходимость встречи делегаций в Швейцарии в эту пятницу. Обнародованный текст меморандума состоит из 14 пунктов взаимных обязательств и предусматривает масштабные практические шаги со стороны Вашингтона на пути к выработке постоянного мирного договора. Глава правительства Бениамин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац категорически отвергают возможность вывода израильских войск из Ливана, несмотря на подписание соглашения между Вашингтоном и руководством Исламской Республики. В оборонном ведомстве и канцелярии премьер-министра подчеркивают, что любые международные меморандумы не отменяют главных задач операции ЦАЛЯ – полного уничтожения инфраструктуры террора на юге Ливана и обеспечения абсолютной безопасности жителей израильского севера. Позиция Иерусалима остается непоколебимой. ЦАЛЬ продолжит удерживать буферную зону и наносить удары по позициям боевиков до тех пор, пока не будут созданы жесткие и проверяемые механизмы, исключающие возвращение сил противника к границам Израиля. Никакое внешнее давление или же графики, согласованные без участия еврейского государства, не заставят армию обороны Израиля капитулировать и досрочно прекратить боевые действия. Сегодня, 18 июня, экстренные меры безопасности приняты силовыми ведомствами и Минздравом в связи с масштабным ЧП в столичном регионе, где, напомню, был зафиксирован факт намеренной порчи детского питания. Добавлю, что инцидент произошел еще в прошлый четверг. Глава Иерусалимского округа полиции созвал сегодня срочное совещание после обнаружения опасных веществ в продукции популярной марки пюре для младенцев. Под удар попали два филиала торговой сети на улице Яфо. Оба магазина уже закрыты санитарными службами, а следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения для поиска злоумышленников. Дистрибьютор бренда оперативно проверил производственные линии и полностью исключил технологический сбой на самом предприятии. По данным следствия, которое приводит пресса, токсичные препараты были введены в баночки с фруктовым пюре умышленно, уже после того, как товар покинул заводские помещения. Руководители торговых точек сегодня вызваны на допрос. Криминальный инцидент на севере страны, напоминающий сюжет боевика, завершился арестом. Полиция Северного округа задержала 47-летнего мужчину, который угнал автомобиль стоимостью 250 000 шекелей со стоянки в Кирьят-Шмона. Как стало известно, подозреваемый скрылся от сотрудника автосалона во время оформления сделки о покупке авто. Игнорируя требования остановиться, нарушитель устроил опасные маневры, создавая угрозу для окружающих. После пешей погони подозреваемый был арестован. Прокуратура Нацерета уже подала обвинительное заключение и потребовала оставить фигуранта под стражей до окончания судебного процесса в мировом суде Нофагалиля. Сегодня, 18 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность с прояснениями, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня израильские сериалы знают и покупают по всему миру. Но в 90-е годы это еще не была индустрия. Это было время поиска, экспериментов и смены языка телевидения. В 90-х израильское телевидение выходит из эпохи почти полного государственного контроля и начинает конкурировать за зрителя. Появляется коммерческое вещание, меняется темп, интонация, темы. Телевидение становится более разговорным, более дерзким и гораздо ближе к реальной жизни. Одним из символов этого периода стало сатирическое шоу «Хамишия Акамерит». Оно задало новый стандарт политической и социальной сатиры. Острый юмор, точные образы и ощущение, что телевизор впервые говорит с аудиторией на равных. Другим важным явлением конца десятилетия стал сериал «Флорентин». Это была история городской молодежи Тель-Авива. Съемные квартиры, поиски себя, дружба, первые взрослые отношения, первые взрослые решения. Для целого поколения зрителей «Флорентин» оказался не просто сериалом, а отражением собственной жизни. Даже его музыкальная тема до сих пор мгновенно возвращает в ту эпоху. Рядом с этими проектами существовали семейные сериалы, подростковые форматы, ситкомы. Телевидение пробовало разные жанры и постепенно формировало профессиональную среду сценаристов, режиссеров и актеров. Поэтому разговор о сериалах 90-х – это не только ностальгия. Это разговор о моменте, когда израильское телевидение стало современным, живым и по-настоящему узнаваемым. Именно тогда были заложены основы той индустрии, которую мы знаем и любим сегодня. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что Соединенные Штаты и руководство Исламской Республики подписали электронный меморандум о взаимопонимании, который немедленно вступает в силу и официально прекращает состояние войны. Подпись под историческим документом Дональд Трамп поставил лично во время ужина в Версальском дворце, после чего цифровая копия была направлена в Тегеран и международным посредникам. Внешнеполитическое ведомство иранской стороны подтвердило легитимное соглашение, подчеркнув, что любой срыв договоренности после одобрения лидерами двух стран повлечет за собой тяжелейшие последствия. Добавлю, что изначально планировалось проведение очной церемонии в Европе, однако ускоренный электронный формат отменил необходимость встречи делегаций в Швейцарии в эту пятницу. Обнародованный текст меморандума состоит из 14 пунктов взаимных обязательств и предусматривает масштаб

важные практические шаги со стороны Вашингтона на пути к выработке постоянного мирного договора. Глава правительства Бениамин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац категорически отвергают возможность вывода израильских войск из Ливана, несмотря на подписание соглашения между Вашингтоном и руководством Исламской Республики. В оборонном ведомстве и канцелярии премьер-министра подчеркивают, что любые международные меморандумы не отменяют главных задач операции ЦАЛЯ – полного уничтожения инфраструктуры террора на юге Ливана и обеспечения абсолютной безопасности жителей израильского севера. Позиция Иерусалима остается непоколебимой. ЦАЛЬ продолжит удерживать буферную зону и наносить удары по позициям боевиков до тех пор, пока не будут созданы жесткие и проверяемые механизмы, исключающие возвращение сил противника к границам Израиля. Никакое внешнее давление или же графики, согласованные без участия еврейского государства, не заставят армию обороны Израиля капитулировать и досрочно прекратить боевые действия. Сегодня, 18 июня, экстренные меры безопасности приняты силовыми ведомствами и Минздравом в связи с масштабным ЧП в столичном регионе, где, напомню, был зафиксирован факт намеренной порчи детского питания. Добавлю, что инцидент произошел еще в прошлый четверг. Глава Иерусалимского округа полиции созвал сегодня срочное совещание после обнаружения опасных веществ в продукции популярной марки пюре для младенцев. Под удар попали два филиала торговой сети на улице Яфо. Оба магазина уже закрыты санитарными службами, а следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения для поиска злоумышленников. Дистрибьютор бренда оперативно проверил производственные линии и полностью исключил технологический сбой на самом предприятии. По данным следствия, которое приводит пресса, токсичные препараты были введены в баночки с фруктовым пюре умышленно, уже после того, как товар покинул заводские помещения. Руководители торговых точек сегодня вызваны на допрос. Криминальный инцидент на севере страны, напоминающий сюжет боевика, завершился арестом. Полиция Северного округа задержала 47-летнего мужчину, который угнал автомобиль стоимостью 250 000 шекелей со стоянки в Кирьят-Шмона. Как стало известно, подозреваемый скрылся от сотрудника автосалона во время оформления сделки о покупке авто. Игнорируя требования остановиться, нарушитель устроил опасные маневры, создавая угрозу для окружающих. После пешей погони подозреваемый был арестован. Прокуратура Нацерета уже подала обвинительное заключение и потребовала оставить фигуранта под стражей до окончания судебного процесса в мировом суде Нофагалиля. Сегодня, 18 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность с прояснениями, без осадков. Дневной максимум плюс 28 градусов, ночью 21 градус тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Современный иврит полон коротких фраз, которые вмещают целое настроение. Вот 5 выражений, которые действительно используются каждый день в семейных разговорах, на работе, в армии и в любых бытовых ситуациях. Аляпаним – буквально на лице. Значение «плохо, ужасно, провально». Оценка всего, что не удалось, от испорченного дня до неудачного проекта. Лясот седер – буквально навести порядок, но речь не об уборке. Это означает разобраться, выстроить, успокоить хаос. Рош-катан – буквально маленькая голова. Так говорят о человеке, который делает только минимум, строго по инструкции, без инициативы. Не об уме, а об отношении к делу. Лишон альзе – буквально переспать на этом. То есть не принимать решения на эмоциях, дать мыслям устояться – это такая спокойная и мягкая фраза. Лехартет – разговорный глагол, очень распространенный. Значение – говорить пустое, тянуть время, пудрить мозги, красиво заговаривать без сути. Может звучать шутливо или резко, зависит от интонации. Эти 5 фраз – маленькие ключи к живому, повседневному ивриту. Их трудно перевести, но очень легко понять, когда слышишь вокруг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле действует разветвленная система спасения и пристройства собак. Муниципальные приюты, региональные службы и частные зоозащитные организации. Основные центры находятся в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме, Бершеве и в ряде крупных региональных советов. По данным муниципальных управлений, в период пандемии коронавируса и во время военных действий фиксировался рост числа усыновлений. Затем часть животных возвращалась в систему повторного пристройства. Министерство сельского хозяйства регулирует регистрацию, вакцинацию и правила содержания домашних собак. Военная кинология сосредоточена в подразделении ОКИЦ, созданном в 1974 году и подчиненном сухопутным войскам ЦААЛя. Основные специализации подразделения – поиск взрывчатых веществ, сопровождение подразделений пехоты, охрана объектов и участие в специальных операциях. Для подготовки используются бельгийские малинуа и немецкие овчарки, отобранные по стандартам поведения и физической пригодности. С конца 90-х годов ОКИЦ применяет собак в операциях в Иудее и Самарии, на границе с Газой и в антитеррористических действиях. В официальных сводках ЦААЛя опубликованы данные о применении собак для обнаружения взрывчатых веществ, проверки сооружений, сопровождения подразделений в условиях плотной застройки и поисково-оперативной работы. В ходе последней войны собак использовали при обследовании зданий, обнаружении туннелей и выявлении опасных предметов. Подробности этих операций не раскрываются по соображениям безопасности. В гражданской сфере существует сеть школ дрессировки и сертификационных программ, регулируемых Министерством сельского хозяйства и местными органами. Отдельное направление – подготовка собак-помощников для людей с инвалидностью и собак, работающих в программах терапии в медицинских учреждениях и центрах реабилитации. Система содержания, подготовки и применения собак в Израиле сочетает гражданскую инфраструктуру, муниципальные службы, добровольческие организации и армейские подразделения, каждый из которых выполняет собственную, четко определенную функцию. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Шальдаг – одно из самых закрытых и уважаемых подразделений армии Израиля. Оно было создано в 1974 году в составе ВВС, сразу после войны Судного дня, когда стало ясно, что армии нужны бойцы, способные действовать точечно, быстро и глубоко на территории противника. Это уже делает подразделение уникальным. Формально принадлежа к ВВС, Шальдаг выполняет задачи, которые выходят далеко за рамки воздушных операций. Основная миссия Шальдаг – специальная разведка и подготовка пространства для действий авиации. Бойцы подразделения проходят длительную многоступенчатую подготовку – пехотную, воздушную, разведывательную, инженерную и связную. В реальных задачах они работают как универсальные операторы. Находят цели, передают точные координаты, корректируют действия авиации и обеспечивают ее безопасность в самых сложных условиях. За десятилетия Шальдаг участвовал в многочисленных операциях, большая часть которых засекречена. Но известно, что подразделение активно действовало в Ливане, участвовало в операциях по освобождению заложников, в точечных рейдах и операциях глубоко за линией фронта, а также играло важную роль в событиях начала 2000-х. Многие офицеры Шальдага позже занимали ключевые посты в системе безопасности. Один из самых известных выпускников – Тамир Парду, бывший глава Моссада. Многие командиры подразделения становились генералами, руководителями штабов и ключевыми фигурами в оперативных структурах страны. Это подчеркивает влияние Шальдага на израильскую военную элиту. Отбор в подразделении считается одним из самых сложных в ЦАЛе. Он включает многоэтапные тесты, марш-броски, проверки на психологическую устойчивость и умение работать в малой группе в условиях стресса. Главное качество бойца – способность сохранять ясную голову и действовать точно, даже тогда, когда времени на раздумье совсем нет. Вокруг Шальдага всегда было мало шума. И это не случайно. Его работа рассчитана на тишину. Тихий заход, тихий выход, точность, которую обычно видят только по результату. В израильской армии говорят так: если в операцию идет Шальдаг, значит задача требует высшей степени профессионализма и абсолютной надежности. Это подразделение остается символом элиты, где каждый боец не просто оператор, а часть тонкого и очень точного инструмента, от которого зависит успех самых сложных миссий. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Высоко над долиной Хула, на северных склонах голландских высот, стоит крепость Немрод, крупнейшее средневековое укрепление Израиля. Она была построена в 8 веке аюбидами для защиты от крестоносцев, а позднее укреплена мамлюками. При султане Бейбарсе крепость превратилась в настоящую горную цитадель. Башни, сторожевые ходы, тайные туннели и массивные ворота с арабской резьбой. Толстые стены выдержали века землетрясения и войны. После прихода османов в 16 веке крепость потеряла военное значение, но осталась на своем месте – сторожем северных рубежей. Во время 6-дневной войны она вновь оказалась в зоне боев, а позже под защитой Израиля. Сегодня Немрод – национальный парк и одно из самых впечатляющих мест Голан. Отсюда открывается панорама долины, а ветер, гуляющий среди каменных коридоров, звучит как эхо тысячелетий. Стоишь на стене, смотришь вдаль и понимаешь, почему это место называют стражем Голан. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 четырех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иврит любит скорость. Слова, названия, учреждения – все превращается в сокращение. Вот пять сокращений, которые реально слышны каждый день. Надбаг – сокращение от Намаль-Туфа Бен-Гурион, аэропорт имени Бен-Гуриона. Полное название почти никто не использует. Говорят так: «Мне нужно быть в Надбаге».

баги в 6. Софаш. Сокращение от софшавуа. Выходные. Используется в армии, в хай-теке, в быту, везде. Увидимся уже после софаша. Цааль. Сокращение от Цва Аганали Исраэль. Армия обороны Израиля. Самая известная аббревиатура страны. Цалаш. Сокращение от Циюн Лишевах. Знак отличия. Награда за заслуги. Похвала. В армии слово слышно часто. Например, он получил цалаш от командира бригады. Далее. Матнас. Сокращение от Мерказ Тарбут Нуар Веспорт. Центр культуры, спорта и молодежных программ. Это муниципальные центры, где проходят кружки, занятия, встречи, лекции. В каждом городе свой матнас. Иногда несколько. Дети занимаются в матнасе по вторникам. Иврит так устроен. Сокращение – это не исключение, а часть языка. Короче, быстрее, удобнее и всем понятно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Манос Апанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Cool.
2: Yeah, you good?
1: Yeah.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: Новости из «Максана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Максана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
6: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель «Краун Плаза Хайфа» подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.